Свой гук, своя мова. Радио «Столица». Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у третий регион, у город, что другий из белорусских по старожитности пошля Полоцка, ка побачить побудову 12-го стагодия, ка по узросте другая пошля Софийского собора. С вами Аляна Давыдова, привитание.
0: Геолокация.
1: Едем у Тураў, и там идем до Замковой горы, туды, где починался город. Зараз тут шмат паветра, прасторы, шкла, і гэта ўсё скрыпта старажытны Тураў. Павільён, які лёгка і без памылкі можна назваць археалагічным музеем. Тут месцяцца археалагічныя знаходкі, выяўленыя на Замкавай гары падчас раскопак, рэканструкцыі, фота тураўскага Евангелля. Самае цікавае – рэшткі каменнага храма 12-го стагоддзя. Расказвае наш гід, галоўны захавальнік фондаў Туровского краязнаўчага музея Сергей Мороз.
2: Храм был построен где-то 1150-1170 годы, по некоторым его особенностям. Был разрушен где-то... Основная все-таки версия исследователя – это 1230 год, третье мощнейшее землетрясение Румынской Карпаты. Есть версия пожара. Действительно, от этого не отреститься, потому что внутри пол был выложен поливной плиткой, и много в главном алтаре было снято плитки с оплавленной глазурью. То есть воздействие высокой температуры. Ну, вопрос только опять же остается открытым. Что могло гореть? Как по мне, может быть, язычники, христиане между собой поздурили. Вот. Ну, и с вытекающими последствиями.
1: Тады храм не обновили, бо Тураў пачаў губляць сваю значнасць і ўладу, як не аднавілі храм і ў наш час.
2: Исследованиями показано, что восстановление в прежних размерах без вмешательства современных технологий, он восстановлению не подлежит. Да, проводились раскопки неоднократно. Шурфами определяли глубину залегания, границы его же. По его размерам достаточно огромное было сооружение. Снаружи собора множество захоронений, в том числе наши элитные саркофаги, шиферные саркофаги. Остается только догадываться, кого могли похоронить. Кроме останков, две каплевидные пуговицы бронзовые были найдены на всех четырех саркофагах и больше практически ничего. Так что давайте додумаем эту историю.
1: Что было с храмом далей? Накладней з яго рэшткамі. Яны доўгі час разбураліся, пакуль у 2005-м не зачысцілі падмурак, і каб яго захаваць і паказваць, узвялі павільён і стварылі там музейную археалагічную экспазіцыю «Старажытны Тураў».
2: Развал собора поставили как центральная часть экспозиции. По периметру расположены предметы, находки во время раскопок. Именно здесь вот городище, это период средневековья. И немаловажно, обнаруживают еще два захоронения, два саркофага, но это кирпичные. В алтарной части маленький ребенок, более интересная девушка, молодая, снаружи стены собора. Молодая насколько? Ну, будем говорить условно лет 20. Место ее захоронения тоже говорит о, наверное, отношении какой-то элите. Невысокого роста, примерно 150 сантиметров. Но сохранность черепа позволила реконструировать ее образ, который существует сегодня здесь у нас в экспозиции, вот нашей вот этой вот либо княгиня какой-то, либо просто нашей дрыгавичанки.
1: И это, бадай, один из самых цікавых и протягальных предметов экспозиции, размещенной в павильоне, каким у тым ліку зараз добра себе отчувают рештки старожитной побудовы 12-го стагоддзя. И это для невеликого Турава сапраўдны бренд. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчык. Беларусь и Татарстан вельми подобные у плане чистини и догледженности. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с керовником республики Рустамом Минихановым. Как подкреслил белорусский лидер, порядок и дисциплина приносят поспех.
2: Беларусь очень похожа на...
3: Мы стараемся быть похожи на
2: Татарстан. Я часто говорю, когда приземляюсь вот, или мимо лечу, я посмотрю на Татарстан. Это что, я уже к Минску подлетаю? Очень аккуратно, чисто у вас также, вы дисциплину держите. Ну, я знаю, с тех еще наших с вами молодых времен, насколько вы уважали порядок и дисциплину.
3: Порядок это приносит быть, успех. Да. Ну, вы большие молодцы, конечно, большие. Очень нас впечатлили вот этот патриот. Вчера мы посетили, очень важно заниматься воспитанием. Очень серьезная работа у вас ведется. Посетили центр МЧС, обязательно такое сделаю. Вот настолько это продуманная штука. Я за Куренкову сразу позвонил, я говорю, слушай, нам надо в России вот эту программу воплотить. Поэтому мы все записываем, если разрешите, значит, будем обращаться, значит...
2: Мы готовы поучаствовать, если в этом есть такая необходимость. Да вы сами все умеете,
3: не
2: хуже нас.
1: По всей Беларуси 144 пункты сегодня отчинят двери для проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования, поведомил директор Республиканского института контроля ведов Дмитрий Миронов. С собой необходимо иметь документ, который свечит особо, гелевую или капиллярную ручку черного колеру, лепш две, и пропуск. Гаджеты заборонены, электронные годинники, мобильные телефоны, фотокамеры, все, что может быть крыницей заховывания и передачи данных. Безпека подчас проведения испытов будет гарантоваться органами внутренних справ во взаимодействии с Министерством по надзвичайных ситуациях. Масштабное мероприятие, присвеченное вступлению новых удельников у рады волонтеров Белорусского Червоного Крыжа, отбудется сегодня у Минску. Гостей и удельников чекая насыщенная программа, включающая презентацию тематичной фотовыставы, урочистые церемонии принятия новых волонтеров, а так само узнагороджение лепших работников организации по выниках года. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается облачное с прояснениями на дворе. На большей части территории дожди, махчимые навальницы. Ветер порывистый, по заходе моцный порывистый. Температура по ветра от 15 до 25 тепла. У областных центрах удень чекается. У Витебску и Могилеве плюс 16-18, у Гомеле 17-19, у Гродне 20-22, у Бресте 23-25. У столицы плюс 16-18, дождь.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко у Мінску провел встречу с керівником Татарстана Рустамом Мінехановым. Лидеры краины обмерковали пытанне захавання гістарычнай памяти. Особную увагу надалі концерту «Реквіму», які прайшоў у Казані з удзелам беларускіх артыстаў.
2: Вы в центре России приняли наших артистов с великим концертом.
3: Вот настолько это надо видеть. Мы много мероприятий проводим, но это некий ликбез был нам. Как надо все-таки, чтобы это все ложилось?
2: Мы знали, куда мы едем. Мы знали, что там просто проходным образом не обойтись. Я в это был серьезно погружен. Будучи в Казани, мы поняли, что Россия очень хорошо это воспринимает.
3: Даже вот не представляете, насколько это душевно, насколько вот вы умеете.
2: Конечно, Россия не бедная страна. И вот как Рустам, я знаю, вы и поддержали, и финансово, там, и организационно, говорят, и техника, и прочее. Но я вам особенно благодарен за то, что вы посетили это мероприятие. Это определенный такой уровень создало, колорит определенный. Ну, наши артисты были вдохновлены.
3: Вот как бы я здесь сидел, если бы я не посетил?
2: Нет.
3: Вы представляете, да?
2: Я знаю, у вас проблем сейчас хватает.
3: Нет, какие бы проблемы ни были, да, я искренне вот. Это же надо уметь еще преподнести. Там вот каждый элемент, он не просто это вот. Мы много концертов делаем, там этих, но вот с такой глубиной души. И
2: правильно заметил. Да. Я требовал от них, чтобы душу вложили.
3: Вы представляете, 30% страны нет. Мы знаем Хатынь, там думаем, там одну деревню, это нет.
2: Каждого третьего положили.
3: Это же об этом надо говорить, молодежь, она должна это знать.
1: Централізаваныя экзамены тэсціравання стартуюць сёння ў Беларусі, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. 11-класнікі здадуць іспыт, выпускнікі мінулых гадоў і каледжаў пройдуць тэсціраванне па прадмеце на выбар. Централізаваны экзамен сёлета здадуць больш за 59 тысяч школьнікаў. Выпрабаванні ў 144 пунктах стартуюць адначасова па ўсёй краіне ў 11 гадзін. Найбольш запатрабаванымі прадметамі сталі руская і беларуская мовы, матэматыка, грамадазнаўства і біялогія. Дежурная инспекция звертая увагу водителя у мобильные датчики контроля хуткости у Минску працуюць на проспектах Незалежности, Партизанским, Дзержинского, улицах Притыцкого, Аранской, Казинца, Волпшасова, Радиельной, Московской, Орловской и Намкат. У Могилеве прибор установлены на проспекте Пушкинским, в улицах Першамайской, Лазаринки, Чавской, Шашим, у Гродні на улице Карского, у Бристе на улицах Радужной 28 Липеня, у Гомелі на улицах Барыкина и Советской.

0: Подъем! Тебе чакают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ага, Тина Тёрнелл, симплес-дебес. Это не так все просто. А лишь мы чакаем, частей за все, этого наилепшего моменту, не ведаю, там, заняться некими справами. Например, на конт своего здоровья, так? Ти може поменять працу, ти може...
2: Ремонт робить.
1: Ремонт робить. Ти, вось, у вычинении кахания сустрець человека. И ты видаешь, это такая история, и эта история, она пастка своя особливая. У меня есть знакомая, якая долгий час, я не нам может помнить, и зараз немає ніяких закладений, ніяких односин, ну, таких, як кажуть, серьезных, потому что я на ней одной же призналась, каже, а может, ось, нехто лепше мне попадется, нехто еще будет лепше, и вот она это simple the best шукает, и як там у одной...
2: Simple, просто наилепше.
1: У одной соцсеток пишут, это, у активном пошуку, и так все житё прийде, ты можешь не знайсти.
2: Ну так, что за знакомая, хочется ее сказать, ну давай сходим куда-нибудь, послушаем рок, не ведаю. Альбо просто для себе. Эта песня, махчима, и для себе. Можно ее перенакировать вот из объекта на себе.
1: Например?
2: И просто такая вышла. Ну, как Тина. Ну, Тина, она же такая была.
1: Simply the best.
2: Ну, конечно, а вот как она рухалась, и кажут, ой, что там с ногами? Да супер, все ее с ногами. Зусим недавно, до речи, глядела ей концерт.
1: Всем бы нам такие ноги.
2: Так, вось, аж ну, вось, кожная волосинка рухается с ее разом. Вот так треба уметь. И просто она наилепшая. Вот
1: сябры, рухайтесь до своей меты, до своего кахания, но и мы вам крышечку да поможем. Там, ну, не мы, а есть вот, вот тут доследование про то, какие три прикметы свідчить про те, що ви зустріли кохання у всього життя.
2: Ну, ти що?
1: Так.
2: Можна гэта... Давай розказуй.
1: Занатовуєм. Науковці розповіли, як зрозуміти, що гэта назавжди і союз буде реально моцним. Такі відносини справді скончаться твоє весельем і довгим щастям, кажуть ось гэта люди, хто робив дослідування. Прикмети невідомочні, так що, як кажуть, унікаєм уважливо. По-перше, ви нормально переносите нуду у двоїх. А? Уявіть собі.
2: Треба, каб разом було сумно, чи що?
1: Ну, ось, час від часу, здається, такий певний момент, коли гэта усе жаринки, яны, ну, не так ярко.
2: Потухлі,
1: полыхаюць, што рабіць? Шукаць новае вогнішча, ці вось
2: раздзьмухаць. Треба разом спакойна так чакаць паветра, калі добрае будзе.
1: Так. Сябры, у фільмах нам увесь час унушаюць, што паміж людзьмі заўсёды павінна гарэць іскра. Але гэта міф. А калі вы можете спокойно сумовать разом без вечных узрушенёв и забав, то ваши относины будут должейшими и надеянными. А?
2: Ну, так. Добра,
1: это первая прикмета. Інше. Вы лаетесь за одних и тих же речов. Гучит дико, але такие моцные пары с стажем часто сварятся по одной и той же причине. Просто количность изменяется. Сутность у тем, что когда вы спрачаетесь, але застаетесь разом, сувязь только умацовывается, а примирение перекрываете весь негатив.
2: Ну, это максимум про то, когда есть там полные негоды у жити, когда вы разом их проходите, альбо проблемы, тяжкости не это объединовое.
1: А, Ева, я тебе откажу, что и на вот не годыники, а частей за все спрыжки и лаянки, они, как кажуть, возникают на неким, ну, вот так, пустым месцы, некая дробесь. А лишь то, что до этого отбывалось в твоем житті, это, может, не за всеми связано с относительными, там, с працей и так далее. Их это выбух, искра и у всех это...
2: Загорелася.
1: Гори-гори,
2: ясно.
1: Так, ну, а потом момент примирения, он такой особливый, сябры. Так, ну и еще один такий момент. Кажуть, треба знайти другую половку. Мы с тобой, как это, нітка з іголкою. Ми підходимо один до одного, там глядимо одні ті ж фільми. Я починаю фразу, ти скончуєш, і гэта такий повний меч.
2: Ми одночасово, в унісон, що це таке? Ну, нешто таке.
1: Так. Сябры, навукоўцы кажуць, што гэта поўнае смецце. Насамрэч, так, насамрэч гэта ўсё не так. А партнёры гэта не партнёры, дакладней, гэта не ваша другая палоўка. Вельмі цікавы важны момант. Любімы чалавек не павінен поўнасцю дапаўняць вас, інакш вы закінеце ўласнае развіццё. Калі партнёр займае ўсю прастору вакол, становіцца цяжка дыхаць. Галоўнае быць блізкімі, але заставацца асобай і мець свае інтарэсы па-за адносінамі.
2: Ну, я згодна. 1+1. Будзе
1: так,
2: саюз.
1: Так. Ось,
2: а то калі паловка плюс паловка, нічога не хапае.
1: Ну так, а...
2: Яшчэ з двух паловак.
1: Адкалолася паловка і ўсё, паламалася сістэма.
2: Згодна, значыць, што трэба ў нас? Каб мы змаглі разам нуду перанесці?
1: Так.
2: Калі мы сварымся за аднаго і таго ж, гэта дробіць, так, так сама супер добра.
1: Але ж не разыходзімся і працягваем.
2: І ўмеем так памірыцца. І калі мы не лічым, што гэта палаўка, а нешта так. Цэлае. 1+1.
1: Сябры, вось гэта тры прыкметы таго, што вы сустрэлі каханне ўсяго жыцця. І не шукайце simply the best. Ну а калі вы яшчэ шукаеце simply the best rock music, то
2: заставайцеся. Як сказаў, так.
1: Так. То заставайцеся тут у нас на хвалі Радыё Сталіцы. Усё гэта прысутнічае. Ну і дарэчы, хтось не прысутнічае ў гэтай студыі. Єва Пламінова.
2: Іскарка.
1: Так, запальвае. Сёння ўжо самай раніцы. Мене зовут Васіль Данілаў. Лариса Мараєва сёння ў нас за гукарэжысёрскім пультам. Яна адказу за наш яскравы музычны настрой. Сябры, хуткім часе мы вернемся і будзем пра сітуацыю на дарогах вам расказваць тут на хвалі. А пакуль што давайте паслухаем All Time Low і кампазіцыя Everyone's Talking.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Но мы тут высветлили, что это пожар кахания, это не заусёды про то, что это относины, яны на усё жыццё. На дворот, коли переносите нуду у двоих нормально, это один из признаков того, что сябры, у вас усё добро. Ну, это прикмета такая. Ну, комцы кажуть. Ну, а у нас, сябры, есть прикмета у прикладно в этот час, у эту хвилину, с понеделка по пятницу, улучшить информацию про пробки.
0: Еще одна прикмета. Так. Коли разом вы у пробки сможете отстоять, ну, годинку другую, значит, искорки есть. Добрые искорки. Ну, у нас тут аккурат 5 баллов, как потренироваться. Нормально. Не то, как первый уровень, не то, как самый высокий. Ну, нечто посередине. Несколько ДТЗ, ну, так, такая стандартная ситуация.
2: Так, ну, а лишь я гляжу, тут нечто зашмат. Сегодня не глядишь, и на огульный, как ты кажешь, 5 баллов, зашмат. Сегодня никаких этих червоных стрелочек. Ну, по-перше, отзначаем мы ДТЗ на проспекте Незалежности, недалеко от скрыжования с улицей Михаенко, городским валом. А туды дали у боку Рудж, там в правом раде 7.57 позначенные ДТЗ и червоные стрелочки есть. Городский вал у нас у бок проспекта Червоный. Откуль? От улицы Кидышки. Ого. Ну и проспект у нас так само червоненьким позначены от Толбухина. Толбухина так само у нас и червоным. Еще давайте на проспект Зазернем. Ну и тут есть еще улица Сурганова на скрыжевании с проспектом. И она червоная отповедная. Ну что, раница такая у нас. Так, давайте поглядим. Площадь Перамоги у нас кольцо Червоное. И проспект у нас от улицы Янки Купалы. Он у нас червоненький. От Свислочи еще и бордовые тут стрелочки есть. Будьте уважливы. Бордовые стрелочки есть на улице Ленина. Так само был проспект Незалежности. Так. 10 еще бачу позначенные ДТЗ, на жаль. А лишь не больше. Они есть. И на жаль. Так, это улица Клары Цеткин. Тут у бок площади Франтишку Балушевича, это кольца, правый рад взломался, 8.05, позначенный ДТЗ. Там вот там червоные стрелочки, сябры. Будьте калі ласка, максимально уважливы. Давайте на МКАДик поглядим, где есть еще тут место, куда треба. Ага, есть еще место, где треба поглядеть. У нас улица Долгобродская, яна червоная, бордовая. Бордовая, яна больше до скрыжования с улицей Уральской. Ох, такая история. Ну и МКАД. МКАД все ж таки зазернем туды. Что там сегодня робится? Якая там история? История там желто-желто, да, зеленая. Ну, есть тут место невеличкое. Червоными позначено стрелочками. Откуль у нас? От этого мотыля в улице Франциска Скорины. Сябры, и тут наступного. А матч тут до наступного мотыля. Там, где Липковский проезд, вось до этого места червоные стрелочки есть. Ну и коли вы почакаете 10 альбо 11 годины, ну и 12, дали там 3-2 баллы. Агульные будут у нас у столицы. Это все, что тычется трафика на дорогах города Героя Минску. Ну а что тычется у нас хуткостных этих справ, есть так сама информация.
0: Есть и перекличку можем зробить. Давай. Навык. Брест, Гродно, Гомель, Могилев, Минск. Вось по всех этих городах у нас есть докладные места, где сегодня установлены и працуют мобильные датчики контроля хуткости. Но покольки мы столица, так мы и называем, звычайно, Минск, так. Сегодня датчики працуют на проспектах Незалежности, Партизанским, Дзержинского, так само на улицах Притыцкого, Аранской, Казинца, Ваупшасова, Радиальной, Московской, Орловской, а еще на МКАДе. Ну и все ты, махчима, кировцы, которые зараз слухают нас, едут у Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве, можете зазернуть в наш телеграм-канал и там поглядеть, как вас не сфотали.
2: Так, ну а я зазернул нашу эзотерку, сегодня уже будет без секстилю.
0: Сегодня без. Ось. Сьогодні не понеділок.
2: Так, але ж сьогодні будуть персональні поради для кожного з знаків зодіака. Сябри, дочекайтеся, коли ласка. А поки що у нас
0: рекламка.
2: Рекламку. Давайте послухаємо рекламку, а потім у нас буде My Chemical Romance Helena.
3: Реклама на радио столицы.
4: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
5: Белагропромбанк.
6: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
7: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
8: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
9: Вы достигли цели.
3: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Прэзідэнт павіншаваў работнікаў ветэранаў таварыства «Дарбудмантаж Трэст» са стагоддзем з дня заснавання прадпрыемства. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што за гады работы створаны з нуля і мадэрнізаваны тысячы складаных аб'ектаў транспартнай, вытворчай, сацыяльнай інфраструктуры. У тым ліку другая узлётна-пасадачная паласа нацыянальнага аэрапорта «Мінск», рэканструкцыя чыгуначнага вакзала ў Брэсце. Аляксандр Лукашэнка пажадаў вялікаму і дружнаму калектыву прадпрыемства новых цікавых праектаў. Командное штабное вучение под кіраваннем начальника тылу Андрея Бурдыкі почалося во Узброенных силах Беларуси. Удел прымают органы военного кіравання, злучені, воинские части, организации тылового забеспечения, а так само военные обовязанные, призванные запасом. Отпрацюють питання кіравання у операции Узброенных сил по кризисным реагованням, выконання комплексу мероприемства по повышению живучести объектов воинских частей и организации тылу. Централізаваныя экзамены тестирования стартуюць сёння ў Беларусі, паведамілі ў Міністерстве адукацыі. 11-класнікі здадуць іспыт, выпускнікі мінулых гадоў каледжаў пройдуць тестирование па прадмеце на выбар. Централізаваны экзамен сёлета здадуць больш за 59 тысяч школьнікаў. Выпрабаванні ў 144 пунктах стартуюць адначасова па ўсёй краіне ў 11 гадзін. Найбольш запатрабаванымі прадметамі сталі руская і беларуская мовы, матэматыка, грамадазнаўства і біялогія. Проверка системы оповещения с заключением электросирен пройдет сегодня в Брестской области. Как поведомили в Министерстве по надзвичайных ситуациях, она отбудется с 12 до 13 годин. У ходе проверки пройдет перехоп ФМ-вещаний на территории в области. Ратовальники просят громадян заховывать спокой, никаких деяний не потребуется. У Мінску зараз 14 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чакается воблачное с проясненнями надворья. На большей части территории дожди, махчимые навальницы, ветер порывистый, по заходе моцный порывистый. Температура по ветру от 15 до 25 градусов тепла. У областных центрах удень чакается. У Витебской Могилеве 16-18, у Гомеле 17-19, у Гродне 20-22, у Бресте 23-25, у столицы до 18 градусов тепла дождь.
2: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскраве подорожжа по сторонках історії рок-музики, де кожная композиція – гэта сапраўдны шедевр. Золотая коллекция лепших треков усю гадзіну на радио «Столица».
2: Live in your sense. Better. Live better.

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 11:01. У студии с выпуском новинки Евгения Любина. Вітаю. Александр Лукашенко сегодня у Палаца Незалежности сустрінется со старшиней Национального народного сходу Алжира Ибрагимом Бугали, поведомляет телеграм-канал «Пул Першага». На парадку дня обмеркование развития двухбоковых отношений и новых направлений сотрудничества. Подробности в наступных выпусках. Асфальтозмяшчальная установка горела у Островецким районе каля городка Изабелина. Как поведомили у Министерства по надзвичайных ситуациях, у вынику пожару знищенные фильтры внутри контейнера, пошкодженные металличные элементы конструкции фильтрованного отсека. Никто не потерпел, технологичный процесс предприемства не порушен. Причину пожара высветляют специалисты. Столичные водители сродков персональной мобильности под пильным контролем инспектора УРУХУ. Комментарий начальника дежурной инспекции Минска Сергей Бабич.
2: С начала года в столице произошло 12 ДТП с участием водителей средств персональной мобильности, в которых 6 человек получили ранения. В 5 случаях ДТП совершено по вине самих водителей СПМ. Из них 2 по вине несовершеннолетних, передвигавшихся на арендных самокатах. Кроме того, за аналогичный период выявлено более 400 фактов нарушения водителями СПМ требований правил дорожного движения, за совершение которых последние привлечены к административной ответственности. Для предупреждения и пресечения любых нарушений правил дорожного движения, в том числе совершаемых водителями средств персональной мобильности, сотрудники столичной госавтоинспекции на постоянной основе следят за дорожной обстановкой с применением как гласной, негласной и смешанной форм контроля. Дополнительно для повышения эффективности проводимых мероприятий усиленно используются и ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Обращаем внимание, что соблюдение требований правил дорожного движения является не правом, а обязанностью всех участников дорожного движения, направленное на обеспечение безопасности движения и предупреждение потенциальных дорожно-транспортных происшествий.
1: У Мінску зараз 13 градусів тепла. По даних Белгідромета, сьогодні в Білорусі чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частині території дожди, можливі навальниці. Вітер паривистий, по заході моцний паривистий. Температура повітря від 15 до 25 градусів тепла. У обласних центрах у день чекається. У Витебської Могилєві 16-18, у Гомелі 17-19, у Гродні 20-22, у Бресті 23-25, у столиці до 18 градусів тепла, до
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: до спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У ближайшие некалькі хвілін об ярких белорусских атлетах. Константин Лукашек стал олимпийским чемпионом у 16 годов и 312 дён у складе объединенной команды. Таких юных олимпийских чемпионов мужчин не было за всю историю ни советского, ни белорусского спорта. Лукашек народился у Гродні. Спортом начал заниматься у 12. Выступал за гродненский клуб «Динамо». До олимпиады его ведали в основном специалисты. У дорослых спаборництвах за узросту долго не удельничал, зато одногодку перемагал регулярно. После 3 года занятков стральбой, термин, на речь, невеликий, у лютым 91-го поехал у Манчестер на юнацкий чемпионат Европы и выиграл. А праз 2 месяцы у Норвегии гродненский вундеркинд завоевал золото юниорского чемпионата света. У тым же перед олимпийским годом Костя Лукашек щипло стал чемпионом Европы сярод одногодков у стрельбе с пневматичного пистолета у Италии. Але у дорослой сборной Лукашек заставался резервистом, але все же стал кандидатом на поездку в Барселону. На чемпионате СНД юный Костик перемог, оттиснувши у бок целый шерох метров. Причем не у пневматицы, где лечился профи, а у адвольным пистолете. Другое место займать было нельга. Могли отправить столетие еще на 4 года. Перед самой олимпиадой 1992 года Костя на 2 дні заскочил до дому. Зазернул у родный тир, але с пистолетом не працевал, бо тренеры сборной загадали не напруживаться, берегши руку. Тому отправился с батьком до бабули у вёску и добросумленно отпрацевал на будовництве дачного дома. Стрелки-пистолетчики спаборничали у первый день гульни. Все вырешалось у опошнем стреля. На его, как и на все попередние, отводилось 75 секунд. Звычайно, стрелки зброю скидывают 1 раз, максимум 2. Коли такое отбывается тройче, это уже с глины иррационального. А Костя Лукашек 4 разы подымал пистолет. И у вынику увагнал кулю у мишень. Спал 100 метров усяго за секунду до закончения контрольного часу. И выбил 9,9. И у вынику опередил усяго на 1 очко уладальника другого места. Гэтай апошні стрэл у Барселоне узгадывалі часта. Чаму 4 разы ускідаў руку? Перашкаджаў кашаль саперніка, хаця той быў здаровы, адказаў Лукашек. Алімпіяда яшчэ яму запомнілася непаўторнай святочнай атмасферай, прыязнасцю і цікавымі сустрэчамі.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Зрозуміло, что пятерка топ-рок-фактов сегодняшних будет присвячена сусветному дню рыжих. И будем обирать самый цікавый факт про рыжие волосы у житті и творчості рокеров. Вот у кого яны насамрэч от природы были дадены, ну и на что натхняли. Таким чином, первый факт – это яркий типаж Дэйва Мастейна. Другий – хамелеон Джарт Лето. Третий – мянушка барабанщика гурта Крим. Четвертый – рыжие волосы Ширли Мэнсон. И пятый факт будет про песню «Рыжеволосая» гурта «Рок Острова». Будьте разом с нами под час эфиру и доведайтесь, про что рассказывается у кожным з рок-фактов. Ну, а коли хтось жадая вельми хутенько справиться, таким чином, коли ласка, у телеграм-канал «Радио Столица». Там есть короткая аннотация, и там начинается у нас голосование. Таким чином, рыжие рок-музыканты, яркие представники сцены, от легендарных фронтменов до виртуозных инструменталистов, которые зробили свой огнистый колер волосов, часткой вядомага сценічнага вобраза. Ну і, канешне, самыя, напэўна, знакамітыя такія доўгія рыжыя валасы і віртуозныя гітарныя сола сталі яны сапраўднай візітнай карткай фронтмена гурта Megadeth Дэйва Мастейна. Гэты музыкант мае ад прыроды светла-рыжыя адценні валасоў, што ў спалучэнні з агрэсіўным стылем ігры задавала тон усяму трэш-металу 80-х. Прыхільнікі творчасці Мастейна часта абмяркоўваюць яго тыпаж, які стаў сапраўдным эталонам для многіх рыжых металістаў па ўсім свеце.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин, у студии с выпуском «Навин» Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко проводит встречу с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Дадоном, поведомляет телеграм-канал «Пул Першага». Президент закликает Молдову не гублять ранейших партнеров, а так само не допустить страты независимости и суверенитета. Керовник державы пропоновал Игору Дадону обмерковать в первую чергу тематику ЕАЭС. У Беларуси проходять трехдневные учения Збройных сил под керованием начальника тылу Андрея Бурдыки. Удел принимают органы военного керования, злучения, воинские части, организации тылового забезпечения, а так само военные обязанные, призванные запасом. Отпрацуют пытание керования операции Збройных сил по кризисным реагованиям, выполнение комплекса

0: Yeah. Есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Я еще раз рада повітатися с вами, дорогие наши слухачи, потому что сподіваємося, что хтось новенький до нас как раз долучился, до нашего эфира. Это шоу «Ну и денек» в эфире «Радио Столица», в студии по-ранейшему ведущая Алла Иванова, гукорежиссер Лариса Мараева. Сегодня сусветный день рыжих, и мы с вами высвятляем, кто из рокеров мае натуральные рыжие волосы. Ну и вогуле, як им живется и працуе с таким колером волосов. Долучайтесь до нашего голосования, а у эфира зараз будут добрые новины.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Ну и почнем с информации про волосы. Вось уявите себе робота, який будет стрыгчи ваши волосы. Хучить это как нечто науково-фантастичное. Однако у некоторых китайских городах такая футуристичная идея увасобилась в житё. Там покупник заходит в разумный киоск, система сканирует его голову в 3D, штучный интеллект анализует форму головы, линию роста волосов, малюнок прически и углы стрижки. Далее роботизованная рука начинает выконывать докладную працу по образанию лишних волосов на голове клиента. Ну, вось только ничего не говорится об тем, те уличиваются при этом пожаданні клиента некий, якую стрижку врешті он хочет отримать. Ну и было бы чудовно, коли бы эти роботы еще и фарбовали волосы у потребный колер. А вось у одной из интеллектуальных компаний один из супрацовников вырашил протестировать 3D-принтер и раздруковал парик, який подарил своему коллегу. Распрацовщик просто хотел пожартовать пару секунд, а отрымалася у вынику дивная реакция у офисе на незвычайную конструкцию на голове одного из мужчин. Ідеальна реакція мужчини на самокатчика, який упав. У одним з російських городов вулічна камера назірання зняла потішний момент. Мужчина спокійно нешта чинив на ганку свого дому, коли мимо проїжджав хлопець на електросамокаті. Нечакано він стратив керування і упав. Однак господар дома навіть не оттягнувся на гэтае здарэнне і далей займався своїми справами з повним спокоєм. А вось у Швейцарии парашютист показал от первой особы варьяцкий полет проз вузкий туннель. На видео занотовано, как экстремал несется на велизарной хуткости за несколько сантиметров от стен туннеля. Одна помылка могла каштовать ему життя, але спортсмен идеально различил траекторию и поспяхово пролетел небеспечный участок, чем выкликал захопление у миллионов корыстальников сетки.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, зараз мы с вами будем далей высветлять пятерку наших сегодняшних рок-фактов. Мы говорим про рыжих рок-выканавцев, потому что сегодня сусветный день рыжих. Ну и кажут, что рыжим шансует. И саправды это так, как вы лечите, можно делиться вашими некими историями, комментариями у нашем телеграм-канале «Радио Столица». Пятерка топ-рок-фактов, то, что мы с вами разглядели, выглядая у нас зараз так. Мы доведались про яркий типаж Дэйва Мастейна, у якого, до речи, от природы рыжие, долгие рыжие волосы. Мы высветлили, чему Джареда Лето можно называть хамелеоном, потому что он ведомый своими частыми изменами имиджу. Чему отрымал свою такую знакомитую мянушку Джинджер Питер Эдвард Бейкер, барабанщик гурта Крим. Ну и зараз поговорим про рыжие волосы Ширли Мэнсон. В уголе рыжие волосы – это такая вельми пригожая генетичная мутация. А Ширли Мэнсон – культовая шотландская спевачка. Вось на початку программы отзначала, что наибольш рыжеволосых живе у Шотланды. Дек вось, я ей пронизливый вокал и фирменные рыжие волосы, якія часом изменяют оттенни на ярко-червоные, натхнили целое поколение рокеров 90-х. Яркие вогненные пасмы стали визитной карткой вокалистки. Яны идеально дополняли ее смелый образ. Однако история их з'явления и относины спевачки с властной внешностью вельми драматичные. У школе Ширли жорстко цковали за ее натуральный рыжий колер волосов и великие вочи. Яна, зразумела, за гэтага покутывала от комплексов, а у юнацтве фарбовалася у темной, экспериментовала с короткими стрижками, але у выніку вернулася до своего знакомитых оттення. И урэшце спявачка приняла свою уникальность, перетворивши яе у символ творчай силы.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Рок на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, на этом будем с вами подводить вынік сегодняшнего эфиру. Говорили мы про рыжих рок-музыкантов.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у третий регион, у город, что другий из белорусских по старожитности пасля Полоцка, каб побачить побудову 12-го стагодия, кае по узросте другая пасля Софийского собора. С вами Аляна Давыдова. Привитанне.
0: Геолокация.
1: Едем у Тураў, и там идем до Замковой горы, туды, где починался город. Зараз тут шмат паветра, прасторы, шкла, і гэта ўсё скрыпта старажытны Тураў. Павільён, які лёгка і без памылкі можна назваць археалагічным музеем. Тут месцяцца археалагічныя знаходкі, выяўленыя на Замкавай гары падчас раскопак, рэканструкцыі, фота Тураўскага Евангелля. Самае цікавае – рэшткі каменнага храма 12-го стагоддзя. Расказвай наш гід, галоўны захавальнік фондаў Туровского краязнаўчага музея Сергей Мороз.
2: Храм был построен где-то 1150-1170 годы, по некоторым его особенностям. Был разрушен где-то... Основная все-таки версия исследователя – это 1230 год, третье мощнейшее землетрясение Румынской Карпаты. Есть версия пожара. Действительно, от этого не отреститься, потому что внутри пол был выложен поливной плиткой, и много в главном алтаре было снято плитки с оплавленной глазурью. То есть воздействие высокой температуры. Ну, вопрос только, опять же, остается открытым. Что могло гореть? Как по мне, может быть, язычники, христиане между собой поздурили. Вот. Ну, и с вытекающими последствиями.
1: Тады храм не обновили, бо Тураў пачаў губляць сваю значнасць і ўладу, як не аднавілі храм і ў наш час.
2: Исследованиями показано, что восстановление в прежних размерах без вмешательства современных технологий, он восстановлению не подлежит. Да, проводились раскопки неоднократно. Шурфами определяли глубину залегания, границы его же. По его размерам достаточно огромное было сооружение. Снаружи собора множество захоронений, в том числе наши элитные саркофаги, шиферные саркофаги. Остается только догадываться, кого могли похоронить. Кроме останков, две каплевидные пуговицы бронзовые были на один из этих четырех саркофагов, и больше практически ничего. Так что давайте додумаем эту историю.
1: Что было с храмом далей? Накладней з яго рэшткамі. Яны доўгі час разбураліся, пакуль у 2005-м не зачысцілі падмурак, і каб яго захаваць і паказваць, узвялі павільён і стварылі там музейную археалагічную экспазіцыю «Старашытны Тураў».
2: Развал собора поставили как центральная часть экспозиции. По периметру расположены предметы, находки во время раскопок. Именно здесь вот городище, это период средневековья. И немаловажно, обнаруживают еще два захоронения, два саркофага, но это кирпичные. В алтарной части маленький ребенок, более интересная девушка, молодая, снаружи стены собора. Молодая на сколько? Ну, будем говорить условно лет 20. Место ее захоронения тоже говорит о, наверное, отношении какой-то элите. Невысокого роста, примерно 150 сантиметров. Но сохранность черепа позволила реконструировать ее образ, который существует сегодня здесь у нас в экспозиции, вот нашей вот этой вот либо княгиня какой-то, либо просто нашей дряговичанки.
1: И это, бадай, один из самых цікавых и протягальных предметов экспозиции, размещенной в павильоне, каким у тым ліку зараз добра себе отчувают рештки старожитной побудовы 12-го стагоддзя. И это для невеликого Тураў сапраўдны бренд. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчылеўская. Одна за одной международные спортивные федерации вырашают допустить наших спортсменов до международных стартов без усяляких обмежований. А это значит, что белорусские атлеты будут оборонять гонор нашей краины с национальной символикой, гербом и стягом. Теперь выступления атлетов на буйнейших сусветных першинствах будут выкликать еще больше гонору за нашу краину, за Беларусь. У этом заслуга тысяч специалистов, которые приумножают славутые традиции айчинного спорта и массового физкультурного руху. У год беларускай жанчыны прапануем знаёмства з кавалерам ордэнаў айчыны, трэнерам года, галоўным трэнерам нацыянальнай зборнай па скачках на батуце Вольгай Уласавай. Адразу пытаемся, Вольга Анатольевна, скажыце, наколькі цяжка быць паспяховай ва ўсім, у трэнерстве, у асабістым жыцці?
2: Ну, вы знаете, я, наверное, об этом никогда не задумывалась, что я прям такая успешная. Просто, наверное, когда человек делает свою работу, он не задумывается, что он лучше всех. Наверное, женская у нас судьба такая, когда нужно совмещать. На женщину, конечно же, возлагается очень много всего. Но я считаю, что если ты по духу своему стойкий, ответственный, смелый, и тогда, наверное, все и получается.
1: А ці верыце вы ў гараскопы? Вы вадалейкі?
2: Верю.
1: Магчыма, гэта неяк паўплывала на вас, на ваш лад жыцця, на наяўнасць вось гэтай энергіі?
2: Ну, знаете, когда я росла, ну, сначала ребенком была, потом стала взрослой женщиной, то есть об этом же вначале же не задумываешься, а просто потом, в какой-то момент, когда ты про себя читаешь, и ты просто понимаешь, что все, что там написано, это про тебя. Почему я, вот, допустим, не люблю вот этой популярности? Потому что для меня это чуждо. Я люблю свободу, свою внутреннюю. И как раз-таки там все очень хорошо написано. Как наш президент сказал, я дева. Вот я водолей, понимаете?
1: Вы народились у Гродни. Скажите, насколько тяжко вам дался переезд у юному взросле у Витебск?
2: Это было, когда мне было 15 лет. Я приехала, я тренировалась, и точно так же было очень много забот. Нужно было за собой ухаживать и убираться в комнате, и стирать руками, потому что не было стиральных машинок, и нужно было полностью себя обслуживать. Потом уже, когда повзрослела, пошла на тренерскую работу, это уже воспитание детей.
1: И вы бачаете, эти детки, яны, быцам бы, ваши родные детки, вы, как другая мама, допомагаете им вырашать самые разные пытания, самые разные проблемы. И ведаете об их значительно больше, чем их батьки.
2: Конечно, про каждого знаю, и дети это понимают, потому что они, наверное, понимают вот это, что нету безразличия к ним. То есть их по-настоящему любят, к ним относятся не потому, что вот он пришел в этот вид спорта, и от него там что-то хотят. Нет, все свободные. Когда кто-то захотел закончить, он спокойно может закончить. Главное только, чтобы это честно было. То есть не просто, знаете, так вот, как есть, все взяли и потом так раз быстренько ушли. А вот когда правду говорят, если это по состоянию здоровья, значит, это по состоянию здоровья. Не люблю лжи. Для меня вот ложь – это, наверное, самое страшное в жизни. Вот если человек, пускай он лучше скажет горькую правду, чем сладкая ложь. Правду можно понять, а ложь – ну никак. И тогда сразу как-то бьет по сердцу то, что не воспитал до конца человека, если он может вот так вот юлить. Хотя, казалось бы, всю жизнь бок о бок, казалось бы, все знаешь, а вот гены пальцем не заткнешь.
1: А здаралася так, што расчароўваліся ў нейкім?
2: Бывала.
1: Вось многія адзначаюць вашу прамлінейнасць. Скажыце, а ці не перашкаджала яна вам калі-небудзь?
2: Вы знаеце, бывала, когда мешала. Когда, как вам объяснить? Все равно буду говорить правду. Просто получалось иногда так, что не все люди готовы воспринимать правду. И поэтому были такие моменты, когда были, ну, не то что разногласия, а было недопонимание, было недолюбие какое-то. Вот на этом где-то пострадала.
1: Вельми не шмат информации об вашем особистом житті. И вось цікаво доведаться, а якая ж яна, Ольга Анатольевна Уласова, поза спортом? Ці увогуле здараецца такое поза спортом?
2: Ну, я могу только в промежутках, скажем так, когда у меня появляются промежутки. Вот как сегодня, да, у нас была вечерняя тренировка. Утром я косила. А косить травы мне очень много надо. Потом я занимаюсь цветами. У меня очень много цветов, рододроны разные. За ними тоже нужен уход. Также у меня еще есть огороды. Там, где у меня редиска, лук, морковка, свекла, так, чеснок, сейчас скажу, укроп, помидорчики. Это я все совмещаю именно в то время, когда у меня от тренировок свободное. И я, наверное, таким образом, когда ближе к земле, я, наверное, отдыхаю. Именно головой.
1: Бачайте, я у шок. Ну, а калі вас попросили поделиться сакрэтам вось жаночага шчасця?
2: Нужно быть трудолюбивым человеком. Пахать, да. Именно труд, он дает и жизненную энергию, он и человек жизнерадостный от этого. Ты что-то посадил, у тебя выросло, да, к примеру, ты рад, ты на тренировке детям помог, допустим, разряд где-то выполнить, где-то какое-то место занять, он счастлив. И ведь тренер всегда и счастлив от этого всего, и от домашнего быта, и от профессиональной деятельности. Нужно везде получать удовольствие. Когда ты все делаешь искренне, ответственно, тогда не страдаешь вообще ни в чем.
1: Ольга Анатольевна, вы реализовались как тренер. И не просто тренер, а человек, и специалист, который брался за тех, кем вы бачаете крыш стали. Той же Гончаров был забракован, как спортсмен. Литвинович у автослесары подался, так само нечто не отрымливалось. У чем закрыт поспеху? Максима, вы узгадываете себе?
2: Это именно и послужило где-то. Я, когда получила, видимо, не то отношение к себе, когда сюда приехала, ну, то есть я не понимала, как можно, допустим, ребенок попал в больницу, а его могут не навещать. Ну, то есть у меня семья очень порядочная и всегда заботилась о нас с сестрой, и нам привили вот это вот трудолюбие, и непонятно, как можно к человеку так относиться. То есть, если вы взяли ребенка с другого города, то есть я считаю, что это очень ответственный шаг. Из-за него нужно прям нести ответственность. И вот если, допустим, вот сейчас я точно так же детей беру, у меня кто с Гомеля, кто с Гродно, кто с Минска, очень много, с Могилева, очень много детей. И если я их взяла, то есть я несу ответственность. Поэтому мы проверяем уроки у них, то есть мы вводим их кушать, чтобы они кушали не то, что они хотят. Они как-то, знаете, как вот ешь вот это, или там еще как-то. То есть у них есть выбор. И почему они довольны? Они, допустим, приду, даже не поленюсь, зайду в номера, посмотрю. Вот Екатерина Владимировна очень помогает в этом плане, директор нашей школы. Смотрю, полотенца какие-то уже задрыпанные. То есть надо купить новое. Надо, чтобы несколько комплектов постельного белья было. Надо подушки, допустим, поменять, потому что они уже какие-то непригодные. То есть полностью все контролируешь. Если ты уже взял их, вот ходила недавно, у меня два спортсмена с Гомеля учатся в Витебском училище Олимпийского резерва. Ходила на их аттестацию, послушала, что о них говорят. Значит, пришла, провела опять же беседу, вот они уже хвосты свои все почистили, скажем так, все, то есть контролирую везде, все. То есть нету такого, знаете, как вот только выжить этот результат. А самое главное – жизнь, судьба ребенка. Потому что там мы же все равно понимаем, что не все же могут стать олимпийскими чемпионами, но, по крайней мере, заслуженными мастерами спорта может быть каждый.
1: А те есть у вас хатние гадаванцы?
2: Да, питомцы у меня есть. Ну, на сегодняшний момент грустная ситуация получилась. У меня две собаки, чешский волчак была. И вот она недавно, скажем так, и остался тибетский мастиф Атлант. И дочка привезла еще озика. Это мини-доберман. Поэтому Две собачки теперь есть. Ну, собаки – это отдельное. Это вот у меня Атлантик, он красно-тибетский мастиф. Он на меня чем-то внутренне похож. Почему я его именно сама и захотела? Потому что чешского волчака девочку мне подарили, ученик. А этого я сама захотела. Так он, вот я в огородах, он рядышком, он цветы нюхает. Я вот там где-то полю, а он прям нос засунет в эти цветы. И такой... прям вот так вот делает. И я понимаю, я пойду, допустим, полоть, он вместе со мной рядом ложится.
1: Вы счастливая женщина?
2: Да, я могу сказать, что я счастливая женщина.
1: Дякуем за размову. Наш спікер – кавалер ордену Айчыны, тренер года, галоўны тренер нацыянальнай зборнай па скачках на батуце Вольга Уласова. На гэтым дазвольте развітацца самымі добрымі пажаданнямі.
0: Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Алжирский лидер Абдельмаджид Тебун, опытный и вельми разумный человек, заявил Александр Лукашенко на встрече со старшиной Национального народного схода парламента Республики Алжир Ибрагимом Бугали. Как отзначил президент, краины смогут значно поширить сотрудничество, коли керовник этой африканской державы будет притримливаться своей политики.
2: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
1: Новые стандарты финансовых послуг и технологий, головная мета яких оборона от ашуканцев, уступят у силу с 1 липеня, поведомил наместник старшини правления Нацбанка Андрей Картун. У приватности уводится лишбовый отбиток, будут фиксоваться геолокационные данные, с якой прилады человек заходит в интернет-банкинг, с яким серийным номером. При каждом уваходе этот отбиток будет звираться с эталоном. Коли возникнет подозрение, что параметры подменили, то доступ в мобильный додаток будет блокироваться до подтверждения клиентам своей особы. Специалисты Министерства охраны здоровья нагадывают об мерах обороны от клещов в умовах сезонной активности и попереджают об рисках инфекции. Как отзначили в ведомстве, главным методом профилактики остается вакцинация. У нашей краине доступны препараты как российской, так и бельгийской вытворчості для дорослых и детей. Треба так само надать увагу оглядам после прогулок, а так само регулярному догляду за территорией, расчистці придомових участков, скошенню трави и зниженню кількості грызунов, как основных переносчиков клещов. У Мінску зараз каля 19 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чекается облачная

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко заклікае не дапусціць страты незалежнасці Малдовы. Аб гэтым беларускі лідар заявіў на сустрэчы з малдаўскім палітыкам і экс-прэзідэнтам Ігарам Дадонам, які цяпер займае пасаду старшыні партыі сацыялістаў Рэспублікі Малдова.
2: Так дружески хочу услышать ответ на вопрос о суверенитете и независимости Молдовы. Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Конечно, откровенно скажу, я как вообще человек влюбленный в вашу страну, ты это хорошо знаешь, с ужасом это слышу и воспринимаю. Я бы очень просил и тебя, и твоих сторонников, чтобы ни в коем случае не допустили уничтожения такой цветущей, прекрасной, пусть небольшой по размерам, страны, как Молдова. Такой красотищи, которую белорусы все любили в Молдове, вряд ли найдешь в мире. Это такой тихий, спокойный был уголок, думаю, и есть для жизни людей. Мы всегда вам завидовали. И трудолюбивый же народ, молдаване. Они горы могут свернуть. Как кому-то отдать или включить в состав какого-то другого государства? Поэтому думаю, что для тебя, как человека-патриота, главное и твоих сторонников – сберечь Молдову. Для молдаван.
1: Посольство Румынии у Беларуси припыняет деятельность консульского отдела, поведомляя «Спутник». Подача заяв на отримание виз для громадян Беларуси у Минску теперь недоступная. У якости альтернативы рекомендуется звертаться в консульский отдел посольства Румынии у Москве. ДИП представительство у Минску протягивает працу в обмежеванном режиме и будет разглядать только экстренные выпадки, которые тычатся громадян Румынии. Некоторые международные спортивные федерации непоследовательны у своих деяниях, але с юридичного пункта гледжання любая изоляция по национальной прикмете является дискриминацией, заявил начальник управления национальных команд Министерства спорта Михаил Прокопенко. Особливо складанный диалог идет с легкой атлетикой, хоккеем и биатлоном. Однако в ближайший час керовнику Сусветной Федерации Атлетики придется вернуть белорусов в календарь мероприемства, отзначил эксперт. Рух транспорту по улице Притицкого у напрямку в улице Кунцевщина у Минска ускладнены за дорожно-транспортного здарения. У державной инспекции просят уличивать эту информацию при выборе маршруту. У Минску зараз каля 19 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чекается облачное с прояснениями надворье. Ночью месяцами, раницей и днем на большей части территории пройдут короткочасовые дожди. У особных районах навальницы. Ветер

порывистые, днем у многих районах моцны порывистые. Ночная температура поветра плюс 7-16, у день от 13 до 21 тепла. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебску плюс 13-15, у Могилеве 14-16, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Бресті 19-21. У столице уночи 9-11, у день 15-17 тепла, короткочасовый дождь.

0: летом на дворе.
1: Навигатор.
2: 17.35, это радио столица. Сегодня у нас апошний звонок. И на дворе завтра, конечно, не самое идеальное для апошнего звонка, а леток самого мае право быть. Памятаем, что у природы не бывает дренного на дворе. У Минску чекается плюс 15, плюс 17, пераменная облачность. Махчимы невеличкие опадки, хоть и не горача, але можно купить мороженку и забыть, что тебе уже не 17. У Гродня будет плюс 19, плюс 21, легкий ветер и без опадков. Идеально, каб вспоминать, например, як прогуливал физику. Я вось прогуливал, тому зараз и вспомнил. Брест плюс 19, плюс 21, тут сухо, таки настрой быцам напереди. 3 месяца каникул, а потом вспоминать. Знаешь, про працу, але мы працу свою любим, тому нормально. Витебск плюс 13, плюс 15, тут невеликий дождик. Хмары часом заходят, як строгая наставница у класс. Тихо, але страшновато. Гомель плюс 16, плюс 18. Так само махчимы опадки, але приемно и спокойно. На дворе, коли нават былые двоечники выглядают довольно романтично. У Могилеве будет плюс 14, плюс 16. В облачно с прояснениями. Може крыху капнуть. Цудовный день для сустречи со школьным сябром и историй к шталту. А памятаешь? Ну вось, у спаминах это добра, сябры, школа. Так само напишите об своих. Напишите у нас, у наш драйв-чат. И у нас есть махчимость усё огучить для вас. Рухаемся.

0: «Навигатор» на радио «Столица». Поехали!
1: Сябры, первая година пролетела, как школьные годы, только привык, а уже все и скончилось. Але не переключайтесь, а бо у другой године будут факты про школы свету, истории наших слухачов, вас и еще больше ностальгии, сарказму и правды про дорослое життё. Это «Навигатор», это «Радио Столица», и мы еще вернемся.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 16 хвилин. Сябры, сегодня у нас апошний звонок. Ну и, конечно, апошний ён не апошний для тех, кто зараз стоит у заторы. Проведу вас, як звычайно, зараз Яндекс оценил их у 7 баллов. Что сказать, заторы есть. Есть яны сёння на МКАДе, там отбылася авария. В сувязи с гэтым затор от з'езда на Карзюки до з'езда на Кижаватова. Так само доволі шчыльный заторчик на Свердлова от Ульяновской до улицы Кирова по традиции для гэтай гадзіны. Затор у нас на проспекте Незалежности, от площади Перамоги тягнется ён до улицы Ленина, Ленина от Дня Миги так само до проспекта Незалежности стоит, и у другий бок от Ульяновской так само до проспекта Незалежности, сябры так само еще бачим на Даугиновском тракте, там, нагадываю, идут ремонтные работы, затор от Пригородной до Орловской, ну и, конечно, информация про ваши любимые мобильные датчики контролю хуткасти. У Минску сёння яны працуюць на проспекте Незалежности, на МКАДе, на проспекте Партизанским, на улице Притыцкого, Аранской, Казинцава, Обшасова, Радыяльной, Московской, Орловской, так само на проспекте Дзяржинского. Яшчэ, акрамя того, у Минску сёння ідзе нанясенне разметки на Аэродромной, на Смолячкова, на Гамарника и на Славинского. Ну и у Бресте так само есть наши датчики контроля хуткости. У Бресте они стоят, как звычайно, на улицах Радужная и 28 Липеня, у Гродни на улице Карского, у Гомеля на улицах Барыкина и Советской, у Могилёве на проспекте Пушкинским, на улицах Першамайской, Лазаренки и Чавуской Шаши. Уличивайте, сябры, памятайте про худкостный режим и бережите свои гроши, они спотребятся на иншие справы, я упэўнены. Ну и, конечно, инфа про надворье. Все мы хочем доведаться, яким будет завтрашний день. Завтра надворье, конечно, не самое идеальное, кабы стоять на апошнем звонку, але так само, так само неадрэнная. У Минску будет плюс 15, плюс 17, пераменная воблачность и магчымы невялічкія ападки. Хоть и не горача, але калі вы любите, можно купить мороженку и забыться про любое надворье, тому что мороженое, особливо калі оно доброе, вельми смачное и, як кажуть навукоўцы, уздымае дофамин. Гродно плюс 19, плюс 21, легкий ветер, тут без опадков. Напрыклад, можно прогуляться по парку, по городе и вспомнить, як у такие часы ты прогульвал химию, физику, математику, все, что бы вы не прогульвали, это так само можно сделать зараз легально. Брест плюс 19, плюс 21, тут сухо, настрой таки, быцам на переде 3 месяца каникул, у школьников, конечно, так оно и есть, ну а мы вспоминаем про працу. Витебск плюс 13, плюс 15, тут невеликий дождик, хмары часом заходят, як тая самая строгая наставница у класс, тихо, але страшновато, у нас такая была по математице Нина Владимировна, калі чуете мене, вам привітання. Гомель плюс 16, плюс 18. Так само махчимы опадки. Але приємно и спокойно на дворе, калі нават былые двоечники могут задуматься про свое життё. Могилёв плюс 14, плюс 16. В облачно с прояснениями, може крыху капнуть. Але ж гэта цудоўны дзень, каб сустрэцца з любімым школьным сябрам і пачаць расказваць усе гэтыя гісторыі. А памятаеш, як мы ў 8 класе, і далей, і далей, і далей. Гісторыі такія прыемныя, спадзяюся, у вас таксама. І таксама разам з намі заставайцеся, рухаемся.

0: 20 гадзін у студыі з выпускам навін Ягор Шэўчык. Молдавскі народ заслужыў сваё месца пад сонцам і зневажаць яго нельга. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з молдаўскім палітыкам і экс-прэзідэнтам Ігарам Дадонам, які цяпер займае пасаду старшыні партыі сацыялістаў Рэспублікі Молдова.
1: Не бывае, Ігар, ты ж это знаеш, народаў малых или больших. Народы все одинаковы, а не великі. Особенно для тех политиков, которые живут с тем или иным народом в той или иной стране. Поэтому молдавский народ, который в своей истории много чего натерпелся, это великий народ. Нельзя его унижать, нельзя его принижать, нельзя его куда-то засовывать, даже в очень перспективную и развитую страну. Вы заслужили это место под солнцем. И надо там жить и делать счастливым свой народ. Вот единственное главное, что я хотел тебе сказать, так по дружбе, пользуясь нашей сегодняшней встречей. Ну, а вообще я рад тебя видеть в здравии, зараженным чувствую на многие вещи. И думаю, что в своей стране ты еще немало доброго сделаешь, и не только для своей страны.
0: Навучальна-палявыя зборы для старшакласнікаў стартавалі ў Беларусі, паведамілі ў прэс-службе Мінабароны. Профільныя пляцоўкі разгорнуты ў гарнізонах. Сёння падлеткаў азнаёмілі з праграмай падрыхтоўкі, гісторыяй злучэнняў і воінскіх часцей, а таксама вучэбнымі пунктамі. Заўтра яны пачнуць практычныя заняткі па асновах ваеннай справы. Прэзентацыя новай банкноты номіналам 200 рублёў прайшла ў Нацыянальным банку. Як адзначыў намеснік старшыні праўлення Андрэй Картун, беларускі рубель па праве лічыцца адной з самых абароненых валют у свеце. На новай банкноце захаваны элементы антыкапіравання, дабавіліся тактыльныя элементы абароны. Павялічана зносаўстойлівасць за кошт двухбаковага лакіравання, куткі банкноты будуць менш загінацца. Па данных Белгідрамета, 27 мая ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ноччу месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер парывісты, днём у многіх раёнах моцны парывісты. Начная тэмпература паветра плюс 7-16, у дзень ад 13 до 21 цяпла. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца, у Віцебску плюс 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсце 19-21. У сталіцы ўначы 9-11, у дзень 15-17 цяпла, кароткачасовы дождж.
2: Реклама на радыё сталіцы.
3: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Одна за одной международные спортивные федерации вырашают допустить наших спортсменов до международных стартов без усяляких обмежаваний. А это значит, что белорусские атлеты будут оборонять гонор нашей краины с национальной символикой, гербом и стягом. Теперь выступления атлетов на буйнейших сусветных першинствах будут выкликать еще больше гонору за нашу краину, за Беларусь. У этом заслуга тысяч специалистов, которые примножают славутые традиции айчинного спорта и массового физкультурного руху. У год беларускай жанчыны прапануем знаёмства з кавалерам ордэнаў айчыны, трэнерам года, галоўным трэнерам нацыянальнай зборнай па скачках на батуце Вольгай Уласавай. Адразу пытаемся, Вольга Анатольевна, скажыце, наколькі цяжка быць паспяховай ва ўсім, у трэнерстве, у асабістым жыцці?
2: Ну, вы знаете, я, наверное, об этом никогда не задумывалась, что я прям такая успешная. Просто, наверное, когда человек делает свою работу, он не задумывается, что он лучше всех. Наверное, женская у нас судьба такая, когда нужно совмещать. На женщину, конечно же, возлагается очень много всего. Но я считаю, что если ты по духу своему стойкий, ответственный, смелый, и тогда, наверное, все и получается.
1: А ці верыце вы ў гараскопы? Вы вадалейкі?
2: Верю.
1: Магчыма, гэта неяк паўплывала на вас, на ваш лад жыцця, на наяўнасць вось гэтай энергіі?
2: Ну, знаете, когда я росла, ну, сначала ребенком была, потом стала взрослой женщиной, то есть об этом же вначале же не задумываешься, а просто потом, в какой-то момент, когда ты про себя читаешь, и ты просто понимаешь, что все, что там написано, это про тебя. Почему я вот, допустим, не люблю вот этого, вот этой популярности? Потому что для меня это чуждо. Я люблю свободу свою внутреннюю. И как раз-таки там все очень хорошо написано. Как наш президент сказал, я дева. Вот я водолей, понимаете?
1: Вы народились у Гродни. Скажите, насколько тяжко вам дался переезд у юному взросле у Витебск?
2: Это было, когда мне было 15 лет. Я приехала, я тренировалась. И точно так же было очень много забот. Нужно было за собой ухаживать и убираться в комнате, и стирать руками, потому что не было стиральных машинок, и нужно было полностью себя обслуживать. Потом уже, когда повзрослела, пошла на тренерскую работу, это уже воспитание детей.
1: И вы бачаете, эти детки, яны, быцам бы ваши родные детки, вы, как другая мама, допомагаете им решать самые разные пытания, самые разные проблемы. И ведаете об их значительно больше, чем их батьки.
2: Конечно. Про каждого знаю, и дети это понимают, потому что они, наверное, понимают вот это, что нету безразличия к ним. То есть их по-настоящему любят, к ним относятся не потому, что вот он пришел в этот вид спорта, и от него там что-то хотят. Нет, все свободные. Когда кто-то захотел закончить, он спокойно может закончить. Главное только, чтобы это честно было. То есть не просто, знаете, так вот, как есть, все взяли, и потом так раз, быстренько ушли. А вот когда правду говорят, если это по состоянию здоровья, значит, это по состоянию здоровья. Не люблю лжи. Для меня вот ложь – это, наверное, самое страшное в жизни. Вот если человек, пускай он лучше скажет горькую правду, чем сладкая ложь. Правду можно понять, а ложь – ну никак. Тогда сразу как-то бьет по сердцу то, что не воспитал до конца человека, если он может вот так вот юлить. Хотя, казалось бы, всю жизнь бок о бок, казалось бы, все знаешь, а вот гены пальцем не заткнешь.
1: А здаралася так, што расчароўваліся ў нейкім?
2: Бывала.
1: Вось многія адзначаюць вашу прамалінейнасць. Скажыце, а ці не перашкаджала яна вам калі-небудзь?
2: Вы знаеце, бывала, когда мешала. Когда, как вам объяснить? Все равно буду говорить правду. Просто получалось иногда так, что не все люди готовы воспринимать правду. И поэтому были такие моменты, когда были, ну не то что разногласия, а было недопонимание, было недолюбие какое-то. Вот на этом где-то пострадала.
1: Вельмі не шмат інфармацыі аб вашым асабістым жыцці. І вось цікава даведацца, а якая ж яна, Вольга Анатольевна Уласова, паза спортам? Ці увогуле здараецца такое паза спортам?
2: Ну, я могу только в промежутках, скажем так, когда у меня появляются промежутки, вот как сегодня, да, у нас была вечерняя тренировка. Утром я косила, а косить травы мне очень много надо. Потом я занимаюсь цветами, у меня очень много цветов, рододроны разные, за ними тоже нужен уход. Также у меня еще есть огороды, там, где у меня редиска, лук, морковка, свекла, так, чеснок, сейчас скажу, укроп, помидорчики. Это я все совмещаю именно в то время, когда у меня от тренировок свободное. И я, наверное, таким образом, когда ближе к земле, я, наверное, отдыхаю именно головой.
1: Бачайте, я у шок. Ну, а калі вас попросили поделиться сакрэтам вось жаночага шчасця?
2: Нужно быть трудолюбивым человеком. Пахать, да. Именно труд, он дает и жизненную энергию, он и человек жизнерадостный от этого. Ты что-то посадил, у тебя выросло, да, к примеру, ты рад, ты на тренировке детям помог, допустим, разряд где-то выполнить, где-то какое-то место занять, он счастлив. И ведь тренер всегда и счастлив от этого всего, и от домашнего быта, и от профессиональной деятельности. Нужно везде получать удовольствие. Когда ты все делаешь искренне, ответственно, тогда не страдаешь вообще ни в чем.
1: Вольга Анатольевна, вы реализовались як тренер. И не просто тренер, а человек, специалист, які брався за тих, ким, вбачайте, крыш ставили. Той же Гончаров был забракованы, як спортсмен. Литвинович у автослесары подался, так само нечто не отрымливалося. У чым закрыт поспеху? Магчыма, вы узгадываете себе?
2: Это именно и послужило где-то. Я, когда получила, видимо, не то отношение к себе, когда сюда приехала. Ну, то есть я не понимала, как можно, допустим, ребенок попал в больницу, а его могут не навещать. Ну, то есть у меня семья очень порядочная и всегда заботилась о нас с сестрой. И нам привили вот это вот трудолюбие. И непонятно, как можно к человеку так относиться. То есть, если вы взяли ребенка с другого города, то есть я считаю, что это очень ответственный шаг. Из-за него нужно прям нести ответственность. И вот если, допустим, вот сейчас я точно так же детей беру, у меня кто с Гомеля, кто с Гродно, кто с Минска, очень много, с Могилева, очень много детей. И если я их взяла, то есть я несу ответственность. Поэтому мы проверяем уроки у них, то есть мы вводим их кушать, чтобы они кушали именно то, что они хотят. Они как-то, знаете, как вот ешь вот это, или там еще как-то. То есть у них есть выбор. И почему они довольны? Они, допустим, приду, даже не поленюсь, зайду в номера, посмотрю. Вот Екатерина Владимировна очень помогает в этом плане, директор нашей школы. Смотрю, полотенца какие-то уже задрыпанные. То есть надо купить новое. Надо, чтобы несколько комплектов постельного белья было. Надо подушки, допустим, поменять, потому что они уже какие-то непригодные. То есть полностью все контролируешь. Если ты уже взял их, вот ходила недавно, у меня два спортсмена с Гомеля, учатся в Витебском училище Олимпийского резерва. Ходила на их аттестацию, послушала, что о них говорят. Значит, пришла, провела опять же беседу, вот они уже хвосты свои все почистили, скажем так, все, то есть контролирую везде, все. То есть нету такого, знаете, как вот только выжать этот результат. А самое главное – жизнь, судьба ребенка. Потому что там мы же все равно понимаем, что не все же могут стать олимпийскими чемпионами, но, по крайней мере, заслуженными мастерами спорта может быть каждый.
1: А те есть у вас хатние гадаванцы?
2: Да, питомцы у меня есть. Ну, на сегодняшний момент грустная ситуация получилась. У меня две собаки. Чешский волчак была. И вот она недавно, скажем так, и остался тибетский мастиф Атлант. И дочка привезла еще озика. Это мини-доберман. Поэтому Две собачки теперь есть. Ну, собаки это отдельные. Это вот у меня Атлантик, он красно-тибетский мастиф. Он на меня чем-то внутренне похож. Почему я его именно сама и захотела? Потому что чешского волчака девочку мне подарили, ученик. А этого я сама захотела. Так он, вот я в огородах, он рядышком, он цветы нюхает. Я вот там где-то полю, а он прям нос засунет в эти цветы. И такой... прям вот так вот делает. И я понимаю, я пойду, допустим, полоть, он вместе со мной рядом ложится.
1: Вы счастливая женщина?
2: Да, я могу сказать, что я счастливая женщина.
1: Дякуем за размову. Наш спикер – кавалер орденов Айчины, тренер года, головный тренер национальной сборной по скачках на батуте Ольга Уласова. На этом дозвольте развитаться с самыми добрыми пожеланиями.
3: Радиостолица.бай.
0: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица.бай.

которых и Нолити была подобная на мороженое, якое повольно растало и стоит на подоконнику. Не усім оказались и по душе летние вайбы нового материала Гориллаз. А нехто скажет, что миновитое лето им и не хапало. Тем больше такого сталого.

Сталіца. Голлівуд – видатная нагода для хейтеров протягивать скардиться на пропихвание інших виконавцев. Многие зловало, что Гориллаз давали подставу. Яны видатно расшартили гэты трек, его припев один из наимоцнейших боков «The Now Now». Расслабленный бит и фирменный албанский плавный голос доходит до заразливости буйных хитов с «Plastic Beach». Вам не повинно сподобаться Канзас по всех артикулах. Это несмешная партия бас-гитары, подобная на уступ до серы Ералаша. Наивность любовной лирики уражуя. Не будем плакать, поедем на родиму, знойдем новую мару. Наше вандрование по штатах протягивается с Айдаха, але гэтая песня сапраўды не подыдет для туристичной зазывалки. А вось для рекламы спальных матрацев у самый раз.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Рок-альбом на радио «Столица».
4: На безрыбье я говорю и сюрпризы рыбам. Тут Алберн показывает на стандартизацию громадства, якое крестается однотипными дроновыми гуками и промыслово-технологичным битом. А фанковый рыв додаден, как наткнить народ на самовыявление и оборону своих пунктов гледжения и ладу життя. Зауважьте, як ён выходит перед припевом и заглушая стартовую монотонность. Что я там казал про географию? Мы изменили с США на Швейцарию, у Лейк Цюрих. Як говорится в тексте, Алберн сдымает себе отказность за эту композицию.

0: и кропка.
1: Президентская республика.
2: Калі мы выбираем радыё, чтоб такое сёння паслухаць, пытанняў не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Пасля ядерных вучэнняў, якія Расія і Беларусь правялі разам, у соцсетках з'явіўся дзіўны пункт гледжання, што зброя – гэта не сродак абароны незалежнасці, а наадварот. Расія ўцягвае Беларусь у ядерную вайну. Пишут, что Россия без нашего ведома зробит пуск с территории Беларуси и таким чином развяжа войну. Або что Беларусь, наоборот, трапит под ракетный отказ Захода. Так нам намекают, что белорусы мусят быть нейтральными и повинны вывести ядерную сброю. Ну, не будем нагадывать, что мы так уже зарабили у 90-х и 30 годов живем под санкциями и погрозой войны, не глядя на Будапештский меморандум. Але, коли мы поглядим глубже в белорусскую историю, то не было такой войны во Усходней и Полночной Европе, где Беларусь была бы нейтральной. Контроль над белорусскими землями и Ливонией означал выход на Балтику, и тому амаль 300 годов велись войны за контроль над этой гандлёвой артерией. И зараз ничего не меняется. Задача европейского НАТО – закрыть для России выход на Балтику. Разумеешь, это еще в 2014 году в Калининградской области Россия разместила ядерную зброю. Те самые комплексы «Искандер-М», которые сегодня есть у Беларуси. И когда мы поглядим на карту, то с Калининградской области Россия достает до всех европейских столиц и военных баз. Русским не потребна белорусская территория, как на кого-то нападать. То же самое тыжится ядерных зарядов, которые подвешивают на самолеты. Беларусь – это 400 километров с заходу на усход. И самолет МиГ-31, который несет ядерный заряд и летит с скоростью от 3 до 5 тысяч километров за годину, пролетая всю нашу краину прикладно за 4 хвилины. Тому нема розницы, где самолет с ядерной зброей взлетает. У Смоленску те недзе подоршие. Еще больше издевляют ствержение, что Россия неяк без воли Беларуси запустит с нашей территории ядерную зброю. С этой зброей працуют наши военные. Яны обороняют базы заховывания, а ракетная бригада у Осиповичах белорусская. И сами учения были про то, как научить миновито белорусов применять ядерную зброю. Зразумела, что команда на запуск такого узброения идет с центра, але без белорусских подрыхтовок немагчыма ничего зарабить на земле. То бок, это сапраўды агульная ядерная зброя. И на учениях мы бачили двух президентов, які отдают загад, а не одного. Ну, так и повинна быть помеж равноправными союзниками. При этом ядерная зброя не применяется тому, что нехто захотел. Умовы ее применения адлюстраваны у ядерной доктрине. Я на открытом доступе и пишут ее по сутности для противника. И в договоре об гарантах союзной державы сказано, что Россия обороняет Беларусь усими сродками, как свою территорию. И ядерную зброю Россия николи не применит першей, только в выпадку заходнего ядерного удара. Альбо другий вариант, коли идет война с обычными узброениями, але есть рызыка поражения и страты незалежности. Умовно кажучи, немцы стоять под Москвой, как у 41-м. При этом нават нейтральные краины, такие как Швеция и Финляндия, уступили у НАТО. И снова же, коли поглядеть на карту, это зроблено, как изменить баланс сил на Балтице. Наву что тогда и потребуется от Беларуси нейтралитета? Ну, до речи, самая разбуральная война в белорусской истории была со Швецией. Шведский потоп. По тих же причинах и шла спречка, кто будет контролировать Балтику. Швеция хотела зробить ее своим внутренним муром. Так что ядерная зброя потребна России в Беларуси не для того, как развязать сусветную войну. Россия с ее допомогой подтримливает Калининград, самую заходнюю кропку размещения своих самолетов и подводных лодок. Каб у Польши и інших краин не было иллюзий, что можно окружить Калининградскую область, взять ее в блокаду и примусить сдаться. И заходники это добро разумеют. В пропаганде, различенной супраць Беларуси, они говорят об том, что белорусы повинны быть нейтральными и мирными. А сами, как керовник МЗС Литвы, Кястуцис Будрыс, кажут, что Калининград это маленькая крепость, якую НАТО легко возьме. Але каб узяць гэтую крэпасць, ім трэба выключыць фактар Беларусі, каб з нашай тэрыторыі Калініграду не аказвалася дапамога. І насамрэч гаворка не пра ядерную зброю, а пра супрацьпаветраную абарону. Сёння, пры неабходнасці, разам з Расіяй мы закрываем неба над усёй Балтыкай. А калі паглядзець на гэта з пункту гледжання гісторыі, то толькі ядерная зброя змагла спыніць бясконцы войны ў гэтай частцы Европы. Нашы продкі, якія былі не дурнейшыя за нас, і гэтак жа хацелі жыць у міры, вымушаны былі ўвесь час ваяваць за географией. Так что это не с ядерной сброей наш регион перетворяется в праховую бушку, а наоборот, без яе.
1: Президентская республика.
0: радиостолица.бай.

поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали на вулицю Тельмана у Барановичах, недалеко от чыгуначнага вакзала. Знаходзім дом номер 15, будынак вонкава, як быццам жывуць людзі. Так яно і было ў пачатку мінулага стагоддзя. Тут жыў правізар Станіслаў Лаеўскі, а зараз гэта аптэка-музей. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
2: Приветствую всех вас в нашей любимой, маленькой и такой родной для нас 21-й аптеке.
1: Будынок родом с 1920-х и николи с того часу не змянял своего призначения, отзначая наш гид, наместник загадчика Барановицкой центральной районной аптеки Жанна Шаблова.
2: Аптека здесь существовала всегда. Сначала открытие во время Великой Отечественной войны и по сей день. Когда в 2007 году оно было постановлением Совета министров, отнесено к памятникам архитектуры, охраняемым государством. У нас в 2010-2011 году в этом здании было решено сделать реконструкцию с элементами реставрации. Поэтому вот откуда пошло тот момент, что мы создали экспозицию развития аптечного дела. Второй этаж был пуст.
1: Пры сваім нараджэнні дом таксама быў двухпавярховым. На першым размяшчалася аптэка, на другім жыў сам правізор і знаходзілася яго лабараторыя, дзе ён рабіў лекі.
2: Когда мы выделали эту аптеку, интерьер, конечно, здесь все белорусское, все наше родное. Полы в том стиле такие вот впечатляющие, как заходишь, как в храм какой-то. Много видите стекла, потому что, как говорю, аптека того времени. Мы сейчас будем с вами подниматься на второй этаж. Так вот, это здание как было построено, оно, в принципе, с тех пор не менялось. По лестницам, к которым мы пойдем, построил еще пан Лаевский. Сколько оно выдержало? Давайте будем подниматься. Вот здесь на полочке у нас с вами лекарства. Вот в то время в таких вот склянках отпускалось из аптек. Это натуральное. Вот наши здесь в городе готовились и так вот укуплены.
1: Это просто аптечное царство. Экспозиция по истории аптечной справы на площади 95 квадратных метров. Шмат фотоздымков, книг, документов, организованный кабинет, яким, магчыма, працаваў сам Лаеўскі.
2: Давайте мы с вами быстренько перепрыгнем еще сюда. Это одна из наших тоже любимых комнат. Здесь когда-то располагалась лаборатория. Лаборатория контрольно-аналитическая. Она обслуживала район Ляховический, Ганцевический и Вацевический. Здесь мы теперь сделали несколько такую экспозицию. Травы, собранные нашими работниками 21-й аптеки, они обновляются. Здесь такой запах, колорит, такое состояние расслабления, да, получается? Потому что травы – это всегда прекрасно.
1: Усяго у лабораторыі больш за 450 прадметаў: лабараторны, аптэчны посуд, шкляны і гліняны, дыстылятар, апараты, медыцынская тэхніка. А яшчэ ўжо звонку на заднім дворыку сапраўдны аптэкарскі агарод. Тут вырошчваюць ёлкі, як і 100 гадоў таму. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.